0: А весь как виц?
1: Я Юрчик, закай побереш толе книгу о взгое отрок?
2: Я, мами, от часа до часа мало контролирам, че ме правильно взгаята.

всемогочнему Богу и вам, братья и сестры, признам, да сам грешил в мыслях, беседах и деяниях, много доброго упустил и слабого сторил. Жал мне, зело мне жал. Зато просим Свято Девицо Марио, все ангели и святники, интуди вас просите за мне Бога Небесского Отчета. Усмили се нас, всемогочный Бог, отпусти нам наши грехи и нас приведи в вечное življение.